на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре. Все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти

Зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
2: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Заходи.
1: Добро пожаловать в часть. Только мыло готовьте.
2: Сам ты в армии служил?
1: Да нет пока.
2: Что, косит?
1: Косит в городе.
3: Вопрос есть?
4: Я с детства на охоте писец в глаз бил, чтоб шкурка целая была.
2: Да?
4: Да.
2: Тогда это полный писец. Повторить сможешь?
5: Человек человеку.
4: Кто?
5: Товарищ, друг и брат.
4: Будем вас воспитывать.

0: Реклама. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фрисби Натор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: А ну, избушка, повернись к лесу передом, к рыбану задом.
3: А ну, дрова, берите сами, ладитесь в сани.
4: А я все равно...

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Если на деревню, то к дедушке. Если радио, то душевное.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

Емол – это не только кофемолотый Мовин Пик 500 грамм за 28,99, но и кофемашина капсульная Делонги всего за 199,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 26 июля. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
1: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Синкевич, доброе утро. Президент Александр Лукашенко накануне подписал закон, который оптимизирует административные процедуры, связанные с правовой охраной объектов интеллектуальной собственности. Как сообщает Билд, сокращаются сроки проведения экспертиз заявок, выдачи свидетельств на товарные знаки и географические указания, регистрации объектов права промышленной собственности. Законом также урегулирован порядок выплаты вознаграждения авторам за использование служебных произведений науки, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, топологии интегральных микросхем и секретов производства. Весь текст документов в сети. Белорусы смогут пополнять банковский счет через ЕРИП, зная только номер мобильного телефона получателя. Также потребуется согласие получателя на использование номера телефона для осуществления операций. Изменения в инструкцию о порядке оказания платежных услуг вступят в силу 25 июля. Первый диагональный пешеходный переход появился в Минске на пересечении улиц Неманской и Лицкой. Как сообщили в ГАИ, специальная разметка наносится на перекрестках со светофорами и позволяет пешеходам переходить дорогу напрямую из одного угла перекрестка в другой. При этом красный свет горит абсолютно для всех машин во всех направлениях. Пешеходы могут спокойно пересечь перекресток по любой траектории, включая диагональ. Такой пешеходный переход также исключает риск наезда автомобиля, который поворачивает направо или налево. Велосипедисты и водители средств персональной мобильности могут также не спешиваться при пересечении проезжей части. Криптокошельки вскоре могут появиться для всех пользователей Telegram. Об этом объявил основатель мессенджера Павел Дуров. Название кошелька Gram. Как обещают, мгновенные криптовалютные транзакции без комиссии для более чем миллиарда пользователей станут реальностью уже до конца лета. При этом такой кошелек не предполагает хранение средств самой платформой. К новостям компании «Торговый центр Сеница» приглашает арендаторов в новое помещение на МКАД. Площадь от 50 до 750 квадратных метров с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Сенице. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте 20-22, в Гродно 19-21, в Витебске 17-19, в Гомеле и в Могилеве 18-20 тепла, в Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции при применении мазком конструкции или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
6: Всем привет, мы группа «Фабрика». Слушайте нашу песню на душевном радио.

0: чистым юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И что это? Бодрисимо! Шоу йоу! Бодрисимо! Йоу-шоу!
0: Веселее ехать на работу! Бодрисимо!
1: Шоу йоу!
0: Бодрисимо!
1: Йоу-шоу! Готов к любому повороту!
2: Утро будет!
3: Да, абсолютно верно. Утро будет. На всякий случай сверился с календарем, мало ли. 22 июля у нас на календаре. И, по-моему, среда, да? Здрасте, доброго утра всем. По-настоящему разнообразного, по-настоящему музыкального. По-настоящему Серегу где-то 2-3-5 нашего в главном корпусе какой-то поликлиники больницы забыли. Мне тут в ТикТоке сразу прилетела пчелка Майя. Привет, доброе утро из центрального. Из центрального чего? Я не знаю, подъезда, автомобиля, человека из центрального, и магазин центральный. Если магазин центральный, это вот недалеко тут от нас. Вам привет от волны душевного радио. Меня зовут Дмитрий Санкович, здрасте. Я рулевой вот этого бодритима типа шоу. А, район, все, пчелочка, из центрального района. Ну, это больше, чем магазин или человек. Я сразу с болью. Вы знаете, я очень люблю вам всем помогать. Там, говорю, у меня есть жилетка, плакайте сюда, в эту жилетку. Там, пожалуйста, буду успокаивать. И так далее. А теперь я буду плакаться. Я в автомобиле, говорю, в общественном транспорте. Сегодня забыл сумочку, по-моему, Gucci с бананами. Ну как получается, у меня сегодня жена нагрузила, говорит, давай бананы поедим на работе. Я говорю, ну давай. Дала мне в пакетике 3 банана, пыталась запихнуть мне в барсетку, а я ж на стиле, я до сих пор с барсеткой хожу, только через плечо. Ну, все в тренде, как волна душевного радио. Вот, я не позволил в барсетку запихать бананы. Она мне в любимую сумочку такую леопардовую. Девочки, подсказывайте, что это за леопардовая? Это что, Gucci? И в Saint Laurent, я это не разбираюсь. Ну и в итоге я задумался об эфире в транспорте и просто забыл ее в транспорте. Она еще об этом не знает. Ну вот так, теперь вот я думаю, мне как теперь бежать в аэропорт, менять пол, паспорт? Ну я так понимаю, что с бананами будет проще, да, за бананы-то меня сразу простят. А вот за сумочку как, вот что делать мне? Не убегать, мне готовиться к отрубанию головы? Да я же прекрасно понимаю, ну такая, ну она пошарпанная уже, так, я не знаю, как эта сумочка называется. И вот я что-то как-то даже и взгрустнул по этому поводу. Ну, я думаю, что жив-то в любом случае останусь. У вас же мужчина тоже такое, да? Бывает, я думаю, когда вот так вот Ив Сен Лоран с бананами где-то случайно забыли, и все. И как теперь с этим жить? Ладно, будем надеяться, что выживу. Ну вот с таким вот настроением сегодня с утра я, с потерянными бананами. С каким вы, рассказывайте. Мы начинаем бодрое утро, погнали.
4: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите 2 сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от «Билтелеком». Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
9: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
10: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
11: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
12: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
13: Почему ты раньше молчала?
14: Все для школы и творчества в 3 цены.
15: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.

Итак, звездопатия – это фирменный гороскоп. Действительно фирменный. Как у него получается так сбываться, я вообще во все эти штуки, если откровенно, то не верю. Но вот именно этот гороскоп, который нам посоветовали, за деньги, наверное, всегда да. Знаем такую песню, тьфу, аж в горле запершило. По поводу песни, конечно. Так вот, он очень клево сбывается. Поэтому, внимание, ребята, все 12 знаков. Поехали. 22 июля. Все верно. Овны. Сегодня вам лень заниматься делами. Я-то думаю, елки-иголки, да? Что меня так ноги не несут на работу? Однако определенным вопросам вам все-таки придется уделить внимание. Новые проекты лучше не начинать. Проблемы будут возникать с первых же шагов. Вот. А я новые не собирался. У меня сейчас вот заканчивается очень большой этап по перепрограммированию музыкальному очередному. Не сидится мне спокойно на месте нашей с вами любимой радиостанции. Даже самому интересно, что из этого получится. Если получится, если сложится, я потом вам все тайны раскрою. Пока рано, но вот я накопил. Сколько я? 4 месяца я убил на это? Но вот, в принципе, пара-тройка дней осталось до совершенства, там, до шлифовки. И потом посмотрим, что из этого получится. Ну, это ладно. Услышите, если вдруг мы решим, что это клево, и можно вам показать. 22 июля, Телец. Не экспериментируйте тоже сегодня. Придерживайтесь знакомых методов работы. 22 июля новые или необычные дела будут даваться Тельцам с трудом. Слушайте, ленивый день вообще. Первая половина дня полезно выполнять легкую, приятную на работу. Ну, я не знаю, там, попивание кофе, опережевывание шоколадки. Вот это легкая, приятная, нормальная работа. Близнецы. Ой, близнецы, мечтательное настроение помешает вам решать серьезные какие-то вопросы. Реалистично помешает смотреть на вещи. Сконцентрируйтесь на работе, иначе избежать ошибок не получится. Близнецам лучше сдерживать свои эмоции и не идти на поводу у сиюминутных желаний или приключений. Бывают такие дни, они случаются с определенной периодичностью, когда надо придерживать вожжи себя. Вот вам хочется копытом бить там за соседним поворотом, а вы себе говорите, нет. Вот я себе говорю, Санкович, сидеть. Сидеть, и я вот как вспомнил опять про эту сумку, про эти бананы. Ай-яй-яй, раки! 22 июля. Подстраивайтесь под обстоятельства, чтобы быстрее добиться желаемого. Общение будет сложным, окружающие не понимают вас, приходится контролировать эмоции. Я же говорю, сегодня, да, улыбку наклеиваем, ни в чем себе не отказываем. Львы. Работаете в комфортном для вас темпе. В среду мы уже набрали тот самый темп, с которым можно нормально докатываться до пятницы. Не позволяйте, львы, переходить ваших личных границ. А, перейдешь им там, да? Вы их эту пасть видели? Это как про бегемота, да? Посмотрите на него, этим бы вот метку бы зачерпнуть. Тогда настроение будет бодрым у львов. Вы сможете решить все первостепенные задачи. Девы, они же девочки. 22 июля. Ваша работоспособность в первой половине дня прямо на самом высоченном уровне. Если не хочется работать, все сегодня вызываем дев. Я имею в виду по гороскопу. Игорь, вот поработай за меня, тебе все равно сегодня энергию в первой половине дня девать некуда. Можно заниматься сложными или трудоемкими задачами, ставить какие-то высокие цели. После обеда активность можно немного снизить, пообщаться с друзьями, выдохнуть, потому что все перекопаете в первой. Весы, 22 июля, постепенно входить нормально в рабочий ритм в среду, постепенно весам. Начните с легких и приятных обязанностей. К середине дня ваша энергия повысится, и вы сможете копать уже в 2 раза быстрее. И где-то соседний там экскаватор Хитачи будет поплакивать. Я не знаю, есть такое слово «поплакивать»? Ну, то есть медленно, периодически плакать. В уголке, говорит, во, весы копают, да, куды мне до них. Скорпионы. 22 июля. Самые сложные дела звезды советуют начать и назначить на утро 22 июля. Еще ж утро, кстати, на всякий случай, утро до 12.00. Ну, это по общепризнанным правилам. Не экспериментируйте сегодня, скорпионы, действуйте стандартными методами, тогда удача будет обязательно на вашей стороне. Стрельцы, вообще самое прям благоприятное время для работы, переговоров. И опять же, самое благоприятное время только утро. Вот так вот. У нас с вами сколько тут осталось? 3 часа, 3,5 часа на то, чтобы все разрулить. А потом все, а потом отдыхаем. В разговорах будьте профессиональны, не касайтесь спорных или сомнительных тем, чтобы избежать недопонимания. Это все для стрельцов. Козыроги. На первом месте у вас должны сегодня быть ваши ежедневные вот эти вот рутинные обязанности. А знаете, в чем счастье?
найти вот в этой вот рутине, ну, которая, ну, как-то не... Ну, только в Инстаграме все красивое, а не в купальниках, да? Реальная жизнь, она другая. Она состоит из рутинных, действительно, моментов. И самый большой кайф все-таки вот в этой рутине найти удовольствие. Это возможно, но только в одном случае, когда вы действительно занимаетесь абсолютно любимым делом. Действуйте по плану, козероги. Не соглашайтесь, опять же, на сомнительные предложения. Я так завидую, когда вот это вот читаю, сомнительные предложения. Мне уже лет 30, никаких сомнительных предложений не поступает. Поэтому иногда скучаешь. 22 июля Водолей. Чтобы избежать ошибок, действуйте по правилам, сконцентрируйтесь на своих целях. Четкий план на 22 июля поможет Водолеям быстрее выполнить все свои обязанности. Ну, такой тускловатый гороскоп, линейный такой, спокойный такой, прямолинейно-шоссейный. Ну, тоже хорошо, да? В конце концов, от потрясений тоже нужно отдыхать. Рыбки. 22 июля. Не стоит мечтать и строить какие-то воздушные замки. Ну, видимо, лопнут быстро. Многие вопросы ждут вашего участия. Решайте их быстро, не откладывая в долгий ящик. Анька, я тебе желаю, чтобы у тебя вот, ну, реально все разрешилось. Я тебе особо ничем не помог, хотя старался, ты видел. Поэтому давай, разрешайся все, и чтобы ты, я увидел тебя, наконец, весело скачущий на скакалке. Ну, это вот... Тут есть персональный момент, надо человека поддержать. Возможны споры и напряжение в общении с близкими людьми. Ну, это как-то у рыб по умолчанию. Ну, вот такой гороскоп. Ну, все, все получили, все, что было возможно. Кто там подсыпает где-то в уголке? Имеется в виду сон, а не гречку, да? А ну-ка, подъем.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: 26 июля Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор. Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
6: Если понедельник, то выходной. Если радио, то душевное.

Хочу прям не меня. Хочу меня. Знаете, что делает завтрак идеальным? Правильно, глазунья под любимые хиты. Наши дорогие друзья, коллаборацию, которую вообще никто не ждал. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищем в магазинах Корона, Грин, Юнистор, 7 пятниц XXL, Евроопт, Соседи, Простор, Копеечка, Маяк, Доброном. Возьми душевное радио. За прекрасное, да? Клевая коллаборация, очень интересная, яркая, прикольная. Ищите и будьте рядом с нами.

0: опять за продуктами?
1: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Еврооптик Хит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
2: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Еврооптик. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур-217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
3: Заходите к нам на огонек. Белоскрипка ласкова и так нежно.
4: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
5: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
6: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
7: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают до 14,5% годовых. Это доходность вашего вклада в рублях в Технобанке. Можно выбрать вклад, который подходит именно вам, а оформить за пару кликов в приложении MyTechno. Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Душевное радио. Слушай свое.

разлюбил меня народ. Я так понимаю, с моим горем, с забытыми бананами в автобусе, я остался один на один, да? Ай, да, что с этим делать? А, у, Ань, ты на волне, супер, я надеюсь, я искренне тебя переживаю, давай обнимаю тебя. Тем более обнимать тебя легко, ты такая малая. Тебя можно трижды обнять одними руками моими. Так, ребят, идем вперед, у меня же подарок, я же не с пустыми руками, правильно? Начинаем утро правильно, вместе с АЗС Лукойл. Ловим момент, участвуем в розыгрыше нашей радиостанции и станете одним из тех, кому улыбнется удача. Победитель получит вкусный приз. Купон на кофе плюс френч-дог на АЗС Лукойл. Всего за одну копейку. Но это будет возможно сделать только тогда, если у вас стоит мобильное приложение от Лукойл Беларусь. Его можно скачать на сайте lukoil.by. И победителю я всегда сбрасываю ссылку для того, чтобы не искать, там четко перейти. И как это работает? Купон на капучино и френч-дог отобразятся у вас в вашем мобильном приложении, ну, кто победит, в разделе «Меню и купоны». И будет действовать 14 дней с момента начисления на всех АЗС-сети «Лукойл» в Республике Беларусь. Приятная штука, вот, такая, ну, аккуратная. Слушайте, ну, кофе с френч-догом вообще... Нет, у меня же есть, да, вспоминаешь, когда раз на заправочке там заправляешься. Ребят, отдам с удовольствием, знаете, о чем подумал? К сожалению, многие... легендарные привычки уже уходят в историю, да, становятся анахронизмами. И некоторые из них, ну, вот просто вот так вот жалко. Давайте, знаете, как разыграю? Кто, особенно кто сейчас в автомобилях, таких людей много, ну, и такое время, там, 8.54, большое количество людей в автомобилях. Слушайте, а у вас что-нибудь на зеркале заднего вида висит? У нас же, помните, все эти чертики, рыбки были из капельниц, да, вот это вот, елочки, ой! Вообще, видите, ну, елочки, это был особый респект, в основном, конечно, и, да, и из этих... Из капельниц тоже не у всех было, потому что это надо было иметь связи в больницах. Для того, чтобы тебе капельницу принесли и сплели там эту рыбку, чертика, там, или робот, что там еще было. Вот, поэтому давайте к нам в Телеграм фотографии того, что висит у вас на зеркале заднего вида. Именно эти фотографии я сам пронумерую. И потом путем случайного совпадения мы выберем победителя, кому отдадим вот этот вот купон за одну копейку кофе плюс френч-дог от АЗС Лукойл Беларусь. Просто фоточку мне, раз, и к нам в Телеграм. Душевное радиочат мы в Телеге называемся. Вот просто интересно, сохранилась ли у кого-нибудь вот эта вот жажда висючки какой-то особенной на зеркале заднего вида своего любимого авто. Ребят, жду с нетерпением, но почему-то вот, ну вот просто уверен, что такое точно хоть у кого-то, но есть. И мы все сгрустнем, слезки в ладошки соберем, да? Ай, как клево. По-моему, хорошая идея. Жду с нетерпением. Желаю всем удачи.

0: спроси меня, комбинация «Наступлю на тебя». Ребят, да, вот вас очень много стало в Телеграме сразу. И прямо в надежили. Ну и что висит, да? На зеркале заднего вида у людей. А, ребят, только у нас есть проверка ботом. Очень многие фотографии пропадают, особенно тех новичков, которые у нас появились. Вслед за вашим первым сообщением появляется вот такое «Подтвердить, что вы не робот», нажав кнопку. У вас есть 20 секунд. Алексей, вот вас просят одобрить. Нажимайте «Я не робот», и ваша фотография тогда останется. Есть что посмотреть. Приходите к нам в Телегу.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Александр Лукашенко накануне подписал распоряжение, которым утверждены решения Советов спецфонда президента по поддержке одаренной и талантливой молодежи и перспективных проектов. Как передает Билд, на эти цели из бюджета за счет средств резервного фонда главы государства направят около 758 тысяч рублей. Распоряжение главы государства направлено на выявление и поддержку одаренной и талантливой молодежи, создание благоприятных условий для ее успешной учебы и дальнейшего развития способностей, а также на стимулирование профессионального роста педагогов. В Воронеже открыли мультибрендовый центр отечественной техники «Белорусские машины». Он стал одним из самых крупных в России. Как пишет Билд, на площадке представлена дорожно-строительная, сельскохозяйственная и коммунальная техника. Вся линейка тракторов «Беларус», машины «Бобруйска-Громаша», «Гомсельмаша», «Бел-Агромаша», продукция «Белшины» и «Амкадора», а также запчасти к технике. Также в центре появятся автомобили МАЗ, белорусские велосипеды, мопеды и стройматериалы. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском, улицах Притыцкого, Вовшасова, Кижеватова, Ташкентской, Маяковского, Козинца и Намкат. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и не превышать скорость. НАСА планирует потратить несколько миллиардов долларов на создание и отправку к Марсу в конце 2028 года аппарата с ядерной силовой установкой. Согласно предварительным оценкам, стоимость составит больше 2 миллиардов долларов. Эти средства планируют потратить в период с 2026 по 2029 год. Космический аппарат должен доставить на Марс 3 роботизированных вертолета для исследования планеты. К новостям компании торговый комплекс «Синица дом» открывает двери для арендаторов в новое помещение на МКАД. Площади от 50 до 750 квадратных метров. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Синице. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте 20-22, в Гродно 19-21, в Витебске 17-19, в Гомеле и в Могилеве 18-20 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо-шоу» с Дмитрием Санковичем.

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Биомедпрепараты.
3: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо
1: шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу.
3: Будем крепче обниматься.
4: Утро будет!
5: Слушай, ну так клёво. О, качнул технотроник. Я уверен, что фирменный бит, который задает технотроник, но он вообще просто вот, ну, не оставляет равнодушным абсолютно никого, кто любит вот музыку формата душевного радио. Это абсолютные классические хиты всех времен и народов, прямо от которых вот сердце, как пламенный мотор внутри, зажигается. Спасибо, что с нами. Это Бодриссимо, ББ, на всякий случай, Бодриссимо шоу в эфире душевного радио. Меня зовут Дмитрий Станкович, рад познакомиться с кем еще не знаком. Ну и в ТикТоке, благодаря легкой руке Юлии Быковой группы «Аура», говорит, а я думала, что это «Потри себя шоу». Так вот, «Потри себя шоу» происходит в ТикТоке на стриме, когда люди репостят вот стримы изнутри, с другой стороны, из-за кулисья душевного радио. Я устраиваю «Потри себя шоу», благо прическа это позволяет. Ну что, маленькая просьба ко всем вам, друзья. Я не ожидал такого мощного фидбэка на висюльки, которые висят на, зеркале заднего вида автомобиля. Я думал, что все-таки это анахронизм. А нет, оно есть. Давайте пока остановимся, да? Просьба такая. Это супер, что такое количество людей. Я не ожидал такого фидбэка, ну, то есть обратной связи, если честно. Я просто не успею пронумеровать. Вы досылайте, досылайте. Давайте сделаем так. Я вот сейчас вот... я не робот, только нажмите V, пожалуйста. Вот у нас есть защитник нас, да, чтобы закладчики в основном с пути истины. Вот видите, и пропало. Не забываем нажимать, особенно новые люди, которые появляются у нас в Телеграме, душевный радиочат. Первое же сообщение проверяется ботом. Да, надо просто нажать. Я не робот. Подтвердить, что вы человек с руками, головой, там, с честными намерениями и так далее. И дальше уже ничего пропадать не будет. Будьте внимательны, потому что очень много пропадает. Вы не в курсе, но мы вынуждены защищаться. Мы очень популярная группа в Телеграме. Там уже скоро 6 тысяч нас нефоловленных, настоящих, живых людей. Вот, и поэтому нажимайте, пожалуйста. Но пока давайте остановимся, потому что мне надо успеть все пронумеровать. И вот на основе этих номеров я разыграю вот этот купон от АЗС «Лукойл Беларусь». Но для этого мне необходимо время, хорошо? Поэтому давайте, стоп, игра, 9.14, все, остановились. Все, что приходит после, к сожалению, уже не участвует. Давайте определимся так. Потому что, ну, все-таки время, я один, никто не помогает. Я одинокий ворон на карнизе. Не ворон, голубь. Я не голос. Ну ладно, ну что, вы поняли. Мы идем далее, совсем скоро утка Fast News. Ничего себе. Быстренько, Сергей, нажимайте. Вот, у вас прямо. А это что, двигатель вам помогает? Он что-то заряжает. Смотрите, человек с солнечной панелью ездит. Обалдеть. И все равно, и все равно пропало. Не пропало, все хорошо. Итак, ребят, двигаемся далее, добро пожаловать в нашу радиоволну. Хорошего вам настроения и, конечно, такого внутри бамболео, как от Gypsy Kings сейчас.

0: утро будет.
1: Утка Fast News.
2: Итак, Утка Fast News у нас все идет по плану. Выпуск фирменных душевных новостей. Причем финальная новость. Это вот, ну давайте немножко заинтригую вас. Хотелось бы, чтобы в будущем у меня было так, как я прочту в финальной новости вот этого выпуска, да? Интересный заголовок, не читал новость, сейчас будем разбираться вместе. Во время тушения лесного пожара люди получили неожиданную поддержку от козы. Да, от реальной козы, ну козочка, животное такое. Пожарные из Colorado Springs, это США, которые гасили небольшой лесной пожар, получили неожиданную и довольно милую поддержку. К ним присоединилась помощница, коза, которую, как выяснилось позже, зовут Голди. Несколько часов коза следовала за пожарными, тушившими огонь и расчищавшими кустарник. Также Голди увлеченно жевала листья. Ну, видимо, полагая, что так она реально помогает. И молодец, козочка, да? Больше жую, меньше сгорит. Да. Когда же с важным делом было все покончено, животное проводило пожарных до машины и даже некоторое время бежало за транспортным средством. Ну, вот такая вот милая картинка. Сейчас я вам покажу. Вот видите как? Душевность свойственна всем абсолютно. Вот. Вот это вот Голди, которая помогала американским пожарным, пережевывала листья, когда они там через кустарники рвались к очагу возгорания. Вот. Ну и тут вот есть эти пожарные. Ну, как я обожаю подобные новости. Среди, ну что греха таить, большой, огромной черноты в новостных лентах, да. Но вот это вот выглядит настолько мило. Ребят, у кого плохое настроение, кому-то загасить там надо, я не знаю. Зовите козу, она и поможет, и переживет. Мне он в ТикТоке Саня написал, так шашлыками точно так же работает. Не, дружище, Саш, я тебе возражу. Шашлыками обычно на хлебники мохнатые, хвостатые приходят, когда ты там, значит, шашлычками балуешься, там сразу если это подваливает вся округа. Пацанам, всем пожарные, респект, сухих рукавов. Ага, так вы из этой области? Ну да. Пожарным привет и да, и поменьше работы сухих рукавов. Это значит, что выезда на пожар нет. Присоединяюсь.
1: Утка Fast News.
2: Далее. Еще одна интересная, вот тоже получается коллаборация животных и людей. Герой этой истории рассказал, что его дом расположен на большом участке земли, простирающемся, ну, который идет до леса. У многих у нас дачи, да, такие вот есть, может быть, известны. При этом земля официально принадлежит герою, территория огорожена, а по периметру висят знаки, посторонний вход запрещен. Вот это я не очень, конечно, приветствую. Сильно мы уже там отгораживаемся с вами заборами друг от друга, и это не есть хорошо. Ну ладно, как есть. Поэтому мужчина не обрадовался, когда поймал трех нарушителей. Соседские дети проникли на его участок, позаимствовали из сарая банки и принялись стрелять по ним из рогаток. Слушай, я бы вот, ну вот, честно скажу, в данной ситуации я бы к детям присоединился. Я говорю, дайте-ка я тоже постреляю по банкам. Ну а тут вот, видите, по-другому. Изгнав детей, хозяин земли вздохнул спокойно, но ненадолго. Тут же явился отец детишек, который устроил скандал, заявляя, что его отпуски могут играть где хотят. Ну, это тоже перегиб. Но тут уж пришлось нашему герою предъявить последний аргумент. Показать соседу агрессивному своего 70-килограммового пса. Увидев, какой «зверь» в кавычках охраняет участок, мужчина удалился, правда, он напоследок средний палец там, ну, некультурно поступил. Ну и комментатор, просто показал собаку. Мне, знаете, что это напоминает? Причем собака, как тут пишется дальше в новостях, абсолютно пугливая и убегает даже от бабочек. Но выглядит грозно. Я могу сказать, что в 90-х мы когда-то, как и все, ездили через границу, там возили что-то, там гоняли что-то, да. И у меня был друг, он Василий его звали, он работал мясником на Могилевском рынке, выглядел очень брутально, ну, примерно как я сейчас. Ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Был такой очень лысый, накачанный, волосатые руки, но был очень добрый, всегда котят там на рынке спасал и подкармливал мясом, да. Его брали с собой в Польшу для того, чтобы он просто сидел в автомобиле. И в те времена там были такие парни, что скрывать, там с битами подходили, и Вася, значит, из окна просто смотрел, внутри боялся весь, но снаружи был абсолютно брутальный. Это вот примерно такая же история вот и с этой собачкой. Я, конечно, только за добрых и неагрессивных псов. Мне кажется, бойцовские породы — это вообще не та история, которая должна процветать в гаражах. Ну, вот такая вот, повторюсь, история, которая неоднозначная. Мне кажется, к детям надо, ну, спокойнее. Слушайте, ну, все мы хулиганили, и тут, ну, достали банки, стреляют из рогаток. Ну, пусть у тебя на участке, все, обеднел, да? Я за что? Я за человеческие отношения с двух сторон. и к детям, и друг к другу, и соседские. Как не почитаешь этот телеграм-чат, дома там в ужас, конечно, приходишь. Давайте будем все-таки, ну, опять призываю в очередной раз, я не устану. Давайте возрождать себе человеческие качества с улыбками, с толерантностью, с хорошим отношением друг к другу, да? Окей? Я имею право, я ношу народное звание «Душнило». Дмитрий Душнило Санкович, это меня так люди называли. И вот теперь главная новость выпуска. Я хочу, чтобы когда придет мое время, чтобы было вот так вот. Лилиан Дроник, известная в интернете как бабушка Дроник, обожает активный образ жизни и вечеринки. И это несмотря на то, что даме 96 лет. Да? Вот, ну что вы понимали. Девушке 96 лет. Правда, любовь к шумным забавам может выйти Лилиан теперь боком. Ведь недавно жительница дома престарелых, внимание, жительница дома престарелых, Коннектикута, США, пригрозили выселением. Персонал дома престарелых устал от слишком громких и буйных вечеринок, которые закатывает 96-летняя бабушка. Респект бабушке! Пока многочисленные пользователи соцсетей шлют бабушке слова поддержки, она отважно заявляет, что будет сопротивляться выселению. В конце концов, она платит за свое проживание в доме престарелых и не собирается сидеть тихо только потому, что она пожилая. Лилиан добавила, что продолжает жить так, как ей нравится. Слушайте, ну это фантастическая бабушка. Я вот прям вот пару картинок вам сброшу. Я напоминаю, ну, очень много я, но все-таки, да, должен же быть индивидуализированный эфир. Когда-то меня поймала какая-то цыганка на Немиге и за 5 рублей нагадала мне тоже за 90 жизней. Я хочу, когда мне будет 96, дай бог, быть как вот эта бабушка. Закатывать вечеринки с коктейлями, с фотозонами там и так далее. Вот только так, правильно, по-другому никак. Алло, небо, ты меня слышишь? Мы с тобой договорились.

0: Реклама.
1: Заходите к нам на огонек. Белоскрипка ласкова и так нежно.
2: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
3: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

Емол – это не только корм Purina One 1,5 кг за 20,99, но и набор кастрюль всего за 119,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 26 июля. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

Это бодрисимо шоу «Волны душевного радио». Ребят, нам с вами очень классно. Слушайте, ну вы в очередной раз меня удивили просто и переубедили. Я уже думал, что ни у кого ничего на зеркале заднего вида не висит, в хорошем смысле этого слова. Нагоготались вы тут, слушайте, и черепа какие-то висят, и какие-то... И мягкие игрушки, и $100, и какие-то карточки. Тут

Свою, или младшая там, я не знаю, потеряла свою и тут же передать, или это все какой-то освежитель. Прикольно. Слушайте, ну давайте сохранять эту традицию. Пусть висюльки все-таки эти будут. Потому что в этом есть какое-то узнавание своих. Да, и поэтому вот каждый раз сейчас я буду идти мимо каких-то автомобилей. Если я вижу, что-то на стекле висит такое, ну все, это наш, это все, это наше поколение ого-го. Люди, которые точно слушают и любят волну душевного радио. Омега, я вас поздравляю. Мы сейчас с вами свяжем. Всем остальным спасибо. Ребят, зайдите в телегу к нам, душевный радиочат мы называемся. Просто посмотрите, у кого что, вот что только не висит на этом. Ну это же добавляет, да, настроение. Ну крестов много тоже. Животное какое-то количество там тоже прикольных каких-то там, я не знаю, обереги что ли-то, я не знаю. Фантазия безграничная, это здорово. Фантазия и отношение ко всему с какой-то ноткой юмора, это всегда классно. 9.53, впереди еще один час, у меня тоже есть подарок, это фирменный будильник от Белаза, Белаза в городе, вы слышали? Об этом расскажу подробнее в следующем музыкальном часе, будильник разыграем. Будьте на волне, Джордж Харрисон у нас с таким треком, от которого просто кровь бурлит.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Президент поздравил своего грузинского коллегу Михаила Кавелашвили с 55-летием. Как сообщает Билд, Александр Лукашенко отметил, что отношения между Минском и Тбилиси основываются на искренней дружбе и тесных культурных связях, которые успешно формировались на протяжении десятилетий советской эпохи, когда народы двух стран жили и трудились в добрососедстве, вместе развивали экономику, культуру и спорт, достигали больших результатов и настоящих побед. Белорусский лидер уверен, дальнейшее расширение сотрудничества на принципах партнерства и взаимопонимания будет обязательно способствовать процветанию Беларуси и Грузии. Милиционеры усилят контроль за проведением уборочной. После селектора у президента министр внутренних дел Иван Кубраков озвучил основные задачи правоохранителей. Это сохранность нового урожая и противодействие хищениям. По словам главы ведомства, некоторые водители игнорируют требования по укрытию перевозимого зерна тентами, что приводит к потерям. Второй проблемный момент – кража топлива. Стандарт на одежду для школьников внесли изменения. Новые требования будут действовать с 13 августа. Они стали жестче по таким показателям, как разрывная нагрузка и стойкость к пилингу или по-простому катышкам. Стандарт также дополнили требованием, в соответствии с которым одежда должна быть сшита на территории Беларуси, а при ее изготовлении должно быть обеспечено преимущественное использование текстильных материалов, произведенных в союзном государстве. Египет с 1 августа запускает систему цифровых виз. В Республиканском союзе турорганизации рассказали, как нововведение отразится на белорусских путешественниках. Вместо бумажных наклеек в паспорте туристы будут получать QR-код. На первом этапе нововведение заработает в Каире. Затем систему внедрят в других аэропортах. Стоимость визы останется прежней – $36 США. Как предполагают туроператоры, туристы, прибывающие в августе в Хургаду, будут оформлять визы по старым правилам. Полномасштабное внедрение начнется только после обкатки системы в Каире. К новостям компании «Доставка еды только выгодно». Воспользуйтесь акциями «Сливки Бай». Суши, пицца, шашлыки и многое другое со скидками от 50% в 70 заведениях Минска. Заказывайте прямо сейчас. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте 20-22, в Гродно 19-21, в Витебске 17-19, в Гомеле, в Могилеве 18-20 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Реклама.
3: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор – государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
4: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 4.

0: MyTechno. Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

крупным почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу!

0: пошли. Утро.
1: Будет здесь на волне душевного радио. Здравствуйте, бодрого, доброго. Середина рабочей недели. Руки уже сами собой, да? Что-то там делают. Ну и правильно, по-другому-то как? По-другому ничего не получится. Надо быть уверенным в своих силах. Надо быть уверенным в собственном успехе. В этом нет какого-то запредельного самолюбования. Ну, надо просто верить в то, что ты делаешь. И тогда все обязательно получится. Вы правильно настроены. Всеми фибрами, знать бы где они. Свои души вы правильно настроены на волну самого душевного на планете радио. Меня зовут Дмитрий Самкович. У меня впереди еще один, ну, не час, 45 минут у нас с вами общение. И я рад вам сообщить. Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивные мерчи, сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома. Очень клёвый магазин. Я там был, прям аж дух захватывает. У меня есть фирменный будильник. Вот «Белаз Шопа». Ну, подарок такой, знаете, увесистый. Ну, это же «Белаз». По-другому ж быть не может. Вот, поэтому я с удовольствием его отдам, но надо будет как-то посоревноваться. Глядите, я уверен, что душевное радио слушают именно те люди, ну, которые просто физически уже, наверное, даже местами не могут без того музыкального материала, который, ну, транслируется вот 24 на 7. Да, это абсолютные, абсолютные хиты, никто камнем никуда не бросил. Сейчас вот «Сектор газа» был, да, «Culture Beat». Тут говорил, мало звучит, вон, пожалуйста, мистер Уэйн. А сейчас будет «Bad Boys Blue», «You're a Woman», Вася Мэн, да? Вот так примерно подпевали. Вот так вот 24 на 7 у нас на радиоволне. Поэтому, конечно, мы особенное поколение, потому что вот это вот меломанство, оно пришло от дефицита музыки в то время, потому что, ну, достать музыку, ну, это надо было доставать. Колбасу было дешевле достать в те времена, когда мы с вами под стол, ну ладно, рядом со столом ходили. И музыка была просто на вес золота. И поэтому мы так ее любим. Мы так ее знаем там до последнего аккорда просто. Уже, наверное, другого такого поколения нет. Потому что сейчас дефицита музыки нет. Вы можете в любом сервисе что хотите послушать, да? И поэтому это будет меломанская забава. Но я подготовлю три трека. Это будет три шага до вот этого заветного будильника от «Белаза». Ну, он, не знаю, не размером с «Белаз», да? Он поместится у вас дома. Ну и там надо будет просто продолжить, петь не нужно будет. Просто продолжить очень известную песню. Если у вас это получится, это будет прямоэфирное. Телефоны прямого эфира студии «Душевного радио» есть у нас на сайте душевное-радио.бай, посмотрите там. Но потом я еще озвучу, сейчас звонить не нужно, минут через 15-20. Ну и кто победит, тот получит по полной. От кого? От кого? От «Белаза».

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
6: Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
7: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
8: В три цены.
7: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
8: В три цены.
7: А выгодные цены?
8: Вы уже знаете ответ.
7: Все для школы и творчества. В три цены.
9: Телефон рекламного отдела МТС А1.
10: 624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: он и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ау, мы ищем меломанов. И так, возможность забрать себе прям БелАЗ, который поместится дома, фирменный будильник от БелАЗ Шоп. Никогда не думал, что вот прям такая яростная охота на белазовские будильники будет исходить исключительно от наших очаровательных дам. Алло, доброе утро. Это первая линия у меня. 370-45-70. Алло.
1: Доброе утро.
0: А здравствуйте, а давайте знакомиться.
1: Меня зовут Тамара.
0: Тамара, очень приятно. Из какого города вы, Тома?
1: Из Бреста.
0: Из Бреста. Прекрасный город. Очень такой. Слушайте, ну у вас же всегда жарче, да, чем в Минске. У вас там как сейчас?
1: Ну, если у меня на улице уже помидоры зреть начинают.
0: А-а-а, так вы человек с помидорами.
1: В Минске живет сестра, у нее не так еще все.
0: Ну вот. Тома, есть возможность выиграть клевый будильник. Мы сегодня обращаемся к творчеству группы «Комбинация». Знаете же такое, да, девчонки?
1: Да.
0: Ну, кто ж не знает, правильно? Поэтому вы у нас первопроходица. Задача очень простая. Я ставлю кусочек из очень известного хита группы «Комбинация». На определенном моменте он обрывается, и вам не нужно будет петь, вам надо просто продолжить ее, да? Вот как дальше за этим идет? Ну, следующие слова. Окей. Вы меня хорошо слышите? Вы в трубке или на радиоприемнике меня слушаете?
1: С телефона, с трубки.
0: С трубки. Ну, будем надеяться, что вы услышите и будет хорошо, да? Договорились?
1: Да.
0: Вы готовы? Итак, группа «Комбинация», кусочек, первая попытка от Тамары. Поехали.
2: Белый, белый, белый вечер. Белый, белый, белый снег.
0: Ну?
1: Мы с тобой... Целовались.
0: Мы с тобой целовались. Томочка, Тома, ну нет же, нет. Ну не попали вы.
2: Вот уже погасли свечи.
0: А тебя все нет и нет. Ну как же так, Тома? К сожалению, мимо. К сожалению, мимо, но городу Бресту привет. Чтоб помидоры были, смой кулак. А кулак у меня большой. Договорились, Томочка?
1: Не договорились.
0: Не расстраивайтесь. Всего доброго. До свидания. Но вот, к сожалению, с Томой у нас вот не сложилось с группой «Комбинации». Но у нас есть еще одна девушка. Алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Вас зовут?
3: Анастасия.
0: Анастасия. Как у вас с помидорами?
3: Ой, у нас с помидорами не так, но у нас чеснок пора копать.
0: Отлично. А вы, Настя, из какого города к нам?
3: Мы с Бобруйска.
0: Ну, Бобруйск. Я служил у вас в крепости, представляете? 168-я ВШП, военная школа поваров. Но, девушкам мы писали, 168-я высшая школа парашютизма. Это абсолютная правда. Хорошо, Настя, мы продолжаем. У нас сегодня группа «Комбинация», да, зажигает. К сожалению, с «Белым вечером» не сложилось. Тамара из Бреста. Дальше дело за вами, да? Если правильно продолжите, еще раз говорю, петь не нужно. Надо будет потом просто, ну, словесно продолжить, чтобы я понимал. Настя, Бобруйск, меломан, да, то есть все как надо. Наши люди в городе вместе с БелАЗами. Вы меня слышите тоже в трубке?
3: Да.
0: В трубке. Ну, будем надеяться, что будет слышно хорошо. Вы готовы?
3: Да.
0: Поехали.

0: Сейчас.
1: Да, не, ну, твоя вишневая девятка, а меня совсем твоя с ума.
0: Твоя девятка, покой мой напрочь отняла.
1: Покой мой напрочь отняла. Анастасия, ну, брависсимо, бодрисимо. Настя, я вас поздравляю. Я вас поздравляю. Благодаря группе комбинации. Их вишневые девятки поменьше, конечно, чем БелАЗ. Раз в 100, да? Но у вас есть теперь фирменный будильник от БелАЗа. От фирменной, да, от БелАЗ-шопа. БелАЗ, который поместится и появится у вас дома. Я вас искренне поздравляю. А, ну, ведь не сложно же было, правильно?
0: Ой, ну так, стрессануло.
1: А чего вы стрессануло? Слушайте, ну, эти песни, они же в генетическом наборе. Эти же песни...
0: Они когда играют, мы подпеваем. Но... А вот так вот быстренько-быстренько надо.
1: Ну, слушайте, ночью разбуди, споем. Ну. Настя, поздравляю, трубочку не кладем, хорошо?
0: Спасибо.
1: Я вам расскажу, что, как и почему дальше. Все, остаемся на линии, трубочку не кладем. Ну, вот так вот. Вишневая девятка, Настя отправляется в БелАЗ в Бобруйск. БелАЗы в городе. И фирменный магазин БелАЗ-шоп уже в Минске. Эксклюзивный мерч, сувенир от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перши» Национальный гандлёвый дом.
2: Это лето. И любимая музыка.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

Ну вот, ребят, примерно точно так же. Па-пах, по капелькам. Мы прошли с вами это утро, прошли весело, бодро, с верой в лучшее и с крыльями за спиной. Ребят, я вам искренне желаю. Зажигайте глаза, улыбайтесь.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Здравствуйте. Президент Александр Лукашенко накануне подписал указ, который внес коррективы в ранее принятый документ о поставке дизельного топлива. Как сообщает Белт, речь о новой схеме доставки сельхозорганизациям дизеля. Предусматривается использование трубопроводного и автомобильного транспорта вместо железнодорожных перевозок. Это уменьшит сроки доставки и снизит затраты «Беларуснефти». Автоинспекторы продолжают усиленно контролировать автобусы и маршрутки. Профилактические мероприятия завершатся сегодня. Сотрудники ГАИ уделяют повышенное внимание выявлению фактов эксплуатации неисправного транспорта, а также игнорирование правил маневрирования, обгона, проезда на красный сигнал светофора и превышения скорости. На особом контроле также такие нарушения, как перевозка пассажиров непристегнутыми и сверх имеющихся посадочных мест. Минчане могут пройти опрос о необходимости теплых кнопок в наземном транспорте. Опрос проходит на сайте Минсктранс и в телеграм-канале предприятия до конца месяца. Его результаты покажут, целесообразно ли сохранять действующую систему. Напомню, так называемые теплые кнопки в наземном транспорте заработали с 1 мая в тестовом режиме. Однако нововведение вызвало неоднозначную реакцию среди столичных пассажиров. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании и государственные учреждения Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изо льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте 20-22, в Гродно 19-21, в Витебске 17-19, в Гомеле и в Могилеве 18-20 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Емол – это не только капсулы для стирки Ариэль 70 штук за 59,49, но и парфюмерная вода «Роса Серумс» 50 мл всего за 89,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 26 июля. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Привет, я Руслан Алюхно. Вы слушаете мою песню на волнах. Душевное радио.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
3: Душевное радио. Слушай, любимое.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Глава внешнеполитического ведомства нашей страны Максим Рыженков в Кыргызстане. Там он встретился со своим кыргызским коллегой. Ключевая тема – торгово-экономическое взаимодействие. Речь шла о конкретных инструментах наращивания товарооборота, углублении промышленной кооперации, совместном производстве продуктов питания, а также о передаче белорусского опыта в сельском хозяйстве. Главы МИД уделили внимание подготовке к саммиту ШОС на уровне глав государств, который в этом году принимает Кыргызстан. Беларусь запускает мультимодальные грузоперевозки в Гану. Об этом сообщил логистический оператор «Белтаможсервис». Гана выступает ключевым транзитным хабом, который позволит белорусским экспортерам выйти на рынки стран-участниц экономического сообщества стран Западной Африки. В объединение входят 12 государств, среди которых Нигерия, Сенегал и Кот-д'Ивуар. Народный артист России, певец, композитор и поэт Олег Газманов отмечает 75-летний юбилей. Большую известность артист приобрел в конце 80-х, написав песню «Люси», которую исполнил его 6-летний сын Родион. В 1989 году Олег Газманов основал музыкальную группу «Эскадрон». Через некоторое время увидел свет его дебютный альбом с одноименным названием, в который вошли хиты, ставшие визитной карточкой артиста. «Эскадрон», «Есаул», «Морячка», «Дождись». Артист постоянно приезжает в Беларусь сольными концертами, является постоянным гостем Славянского базара в Витебске. С юбилеем Олега Газманова поздравил президент Александр Лукашенко. Совет Международной Федерации Шахмат ФИДЕ принял решение немедленно снять все ранее наложенные ограничения с Белорусской Федерации Шахмат. Решение принято в соответствии с рекомендациями Исполнительного Совета МОК. В результате белорусские игроки и команды смогут участвовать в соревнованиях ФИДЕ под национальным флагом. Первыми крупными турнирами, на которых белорусы выступят со своей символикой, станут шахматная олимпиада ФИДЕ и шахматная олимпиада для людей с ограниченными возможностями. Оба мероприятия пройдут в Узбекистане в сентябре. К новостям компании торговый центр «Сенница» приглашает арендаторов в новое помещение на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Сеннице». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте 20-22, в Гродно 19-21, в Витебске 17-19, в Гомеле и в Могилеве 18-20 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением на закон инструкции или при консультации с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Биомедпрепараты.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Words don't come easy. Это факт. В среду слова нелегко приходят. Какая-то тягучесть ощущается. И в этом есть смысл. Как будто кто-то на тормоз нажал в понедельник, что не мудрено. И во вторник мы как-то еще по инерции катились, а в среду вот он холмик, и нужно на него забираться. Бац! И вот трудности, которых мы не ждали. Но среда, она сама по себе очень хитрая. Хитрый день недели. В английском ее называют hump day, день, когда мы через холмик такой переваливаем. Но мозг в этот момент обычно не готов к таким трудностям, поэтому тягучесть и ощущается. И это нормально. Бодриться излишне мы, может, потом решим, будем или нет, но пока пьем горячий чай, кофе и согреваемся приветами. В целом тоже бодрящими, да, они бывают разными. Где-то тяжело подбирать слова, где-то они идут от души и так легко складываются в сообщение. 22 июля на календаре. Середина лета. Каждый раз буду это повторять в июле. Это каждый день у нас середина лета. Давайте вспомним, кого и с чем сегодня можно поздравить, и сделаем это. Пишите в соцсети Душевного радио, в Инстаграм, в Телеграм-чат. И в этом часе ваши поздравления услышит вся страна.

0: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
2: «Светофор». Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сула-Бай.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Расскажи, кто я такой? С этим запросом часто приходим к близким, именно поэтому мы любим в эти отношения энергию вкладывать, потому что только близкие люди, только те, кто с нами долго и в походах, и в болезнях, и в радостях, знают нас все, даже лучше порой, чем мы со стороны, потому что оно же виднее. Поэтому мы за эти отношения держимся, поэтому мы преодолеваем кризисы и потом растекаемся от наслаждения, от того, как преобразилась жизнь. Вот пишет в Инстаграм душевного радио Николай, что сегодня у них с супругой Елизаветой 33 года совместно прожитых вот так вот встречаются. Они проснулись с осознанием того, что как у Пушкина уже, да, ровно 30 лет и 3 года они вместе бок о бок. И, да, актуальный вопрос друг для друга с утра. Привет. А кто, какой я человек для тебя? Ну, пара по фамилии Соколова, Соколовых, да, пара Соколов практически, да, можно сказать, живут в Бресте и сегодня будут прямо в середине недели встречать большую семью на шашлыках. Вижу, за городом готовят баньку и большую-большую беседку. Будет настоящий праздник. Хотят повторить свою свадьбу. Но, во-первых, ребята, повторить такое торжество очень сложно, потому что мы с вами меняемся постоянно, мы тоже не остаемся прежними, как бы нам ни казалось, что мы все такие же. Мы уже опытом обогащенные, знаете, как вот настоящие, настоялись, вкус приобрели, что-то о себе узнали. Но если это решение быть вместе столько лет подряд принимается, то, я думаю, вы легко ответите на все каверзные вопросы тамады, кто сегодня у вас будет проводить торжество, я ничего ни на что не намекаю. Но явно же это будет весело. Раньше свадьбы были веселыми, и сейчас, наверное, тоже. Так давно уже никто не приглашал на них. Поэтому я подразумеваю, будет выкуп, будет настоящее веселье, цветочки в целлофановых пакетах, фата пышная, платье с розочками и много-много-много песен. Ну и, конечно же, много хорошего настроения. Включайте сегодня и всегда душевное радио. Мы вас музыкально точно поддержим. Ну, а какие мы с вами сегодня? Помимо праздничного настроения, есть еще и рабочее, где-то там внутри глубоко спряталось, поэтому особенно актуальны сегодня приветы из офиса в офис. И вот тоже в Инстаграм написал Евгений, передает привет отделу из 5-го офиса. Он сказал, что всем будет понятно. И сегодня утром вот он Василию передает привет и Петру, начальнику. Среда! И такой какой-то грустный смайлик в конце сообщения вот в директ, что нам пришло. Но мне кажется, грустить по этому поводу точно не нужно, потому что среда, она у нас очень сильно приближает к выходным, и среда все-таки летняя. Но, наверное, главное, не день недели, а какая вас среда окружает? Кто рядом с вами? Какая музыка рядом с вами? Какой обеденный перерыв у вас сейчас? Вкусно или невкусно? Где-то пахнет? Кто-то, может быть, рыбку разогревает в микроволновке? Тогда скорее к коллегам стремитесь. Ну, а еще в эту среду можно кому-то близкому, кому-то, кто хотел бы разделить с вами какое-то событие интересное, написать сообщение. Пишите в телеграм-чат душевного радио, в Инстаграм. Все всем обязательно передадим.
0: Если лепить, то пельмени. Если радио, то душевное.

0: Горячее предложение в три цены по 28 июля. Крупа гречневая, ядрица купеческая. Рубль 79 за 700 грамм. Стиральный порошок Ариэль 9,99 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-10-57.
0: Привет в обед на Душевном радио.
4: Лето — это пора, когда мы просыпаемся не от будильника, к разрывающимся, да, рядом где-то с кроватью, а от звуков триммеров, сенокос, травокос. По всей стране жужжат разнообразные машинки, поют птички, поют петухи, и это все в нас вместе с солнышком, вот как-то вкупе, в совокупности пробуждает к жизни пораньше. А еще, ну, если дождь, он как-то компенсирует всю эту утреннюю бодрость, он нас немножечко успокаивает, конечно, но вот именно в эти минуты. Вроде бы не утренние, но все равно хотелось бы немножко, наверное, в спокойствии, в тишине побыть, а тут сосед по даче Семен травку косит и Александру мешает что-то делать. Но есть такие тоже соседи у нас, они не мешают, они просто себе напоминают и ждут, когда же мы им передадим приветы. Почему мы такие были нервными, да? Потому что приветы нам никто не передавал через душевное радио. Вот сейчас, надеюсь, у соседей все как-то так нивелируется и сгладится. Но вообще трава, она же такая красивая. Я недавно видела, как в интернете девушка плетет косу из травы. То есть вот буквально в серединку поля становится, начинает по спирали колосок плести из травы. И так это красиво получается. Он такой огромный, гигантский. Трава так здорово складывается. Я вообще обожаю плетение. Сама с удовольствием плету всем, кто подставляет свои волосы, какие-то колоски и косички. Сама себе не умею заплетать, но другим с удовольствием. Меня это очень поразило. Поэтому давайте мы лучше траву не косить будем, а плести. И какие-то узоры интересные будут получаться. По-моему, это шикарная альтернатива вот этому жужжащему триммеру, который не дает выспаться, правильно? А в косичку можно здорово заплести. Вообще можно научиться наслаждаться красотой несовершенств. Тут я почему-то сильно сомневаюсь, что в какой-нибудь, допустим, Японии это ежедневная канитель такая тянется, вот обязательно приехать покосить траву. Она же растет от дождей. Мне кажется, что они там, ни разу не была, можете меня поправить в телеграм-чате, мне кажется, что они не очень много внимания уделяют идеальности, а находят красоту в несовершенстве. Вот. И это же еще называется у них ваби-саби, да? Похоже на васаби, но нет, ваби-саби. Это когда красота, она в таком, в натуральном обличье. Вот, например, саби – это такая легкая обтрепанность, какой-то замшелый камень в саду, не до конца вычищенный, например, какой-то чайничек со следами рук, прикасавшихся когда-то к нему. Это саби. Означает буквально ржав. А ваби – это отсутствие чего-то вычурного, броского, нарочитого. То есть что-то обыденное, сдержанное, простая красота. Так что мы можем с вами тоже перестать идеальность в свою жизнь впускать и немножечко расслабиться. А как мы это делаем? Конечно же, мы это делаем под любимую музыку. Наслаждаемся средой.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Душевное радио. Хочется слушать.

0: «Привет в обед» на душевном радио с Ольгой Шибека.
1: Настроение такое сегодня: не пытаться быть идеальными, будем настоящими. И вот, видимо, философией в Абисабе проникся и Вениамин. Написал в инстаграм душевного, что сейчас стоит в супермаркете «Добраном», в котором играет душевное радио, и вот пытается вспомнить, что хотел купить вообще себе на обед. Спасибо, пишет эфиру, подпевать ему стоять теперь веселее в очереди, подпевает. Но вообще-то это тоже хорошо, защитная такая реакция мозга в супермаркете, если срабатывает, то перееданием вас отвлекаем на музыку, чтобы вы случайно не набрали себе в порыве голодном всего, что потом долго-долго будете, возможно, съедите сразу, а можно будете потом какой-то совестью немножко упиваться, что столько продуктов, может, и не надо было. В общем, мы сегодня, да, немножко наслаждаемся нашей действительностью. И, кстати, в любом супермаркете вашего города, во многих, можно найти и кобринские яйца, которые теперь выходят в упаковке с логотипом душевного радио. Представляете, друзья?
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый день. Все вопросы по уборочной кампании на уровне президента и правительства решены. Сейчас требуется только дисциплина на местах. Об этом накануне заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. По словам министра, дополнительно привлечены люди, подготовленные зерноуборочные комбайны и зерноочистительно-сушильные комплексы. Топливо для уборки есть. Как отметил глава Минсельхозпрода, в этом году урожай планируют собрать не меньше рекордной отметки, достигнутой в прошлом году. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. За сутки очередь фур на въезд в Польшу увеличилась на 160. Польское направление остается самым загруженным для грузовиков. Перед погранпереходами Бобровники и Кукурыки въезд ожидают 640 авто. Около 120 грузовиков фиксируется перед литовской границей. Есть и очереди из легковушек. Перед польским погранпереходом Тересполь в очереди 14 автобусов. Первый диагональный пешеходный переход появился в Минске на пересечении улиц Неманской и Лицкой. Как сообщили в ГАИ, специальная разметка наносится на перекрестках со светофорами и позволяет пешеходам переходить дорогу напрямую из одного угла перекрестка в другой. При этом красный свет горит абсолютно для всех машин во всех направлениях. Пешеходы могут спокойно пересечь перекресток по любой траектории, в том числе по диагонали. Такой пешеходный переход также исключает риск наезда автомобиля, который поворачивает направо или налево. Велосипедисты и водители средств персональной мобильности могут не спешиваться при пересечении проезжей части. Крипто-кошельки вскоре могут появиться для всех пользователей Telegram. Об этом объявил основатель мессенджера Павел Дуров. Название кошелька Gram. Как обещают, мгновенные криптовалютные транзакции без комиссии для более чем миллиарда пользователей станут реальностью до конца лета. При этом такой кошелек не предполагает хранение средств самой платформой. К новостям компании. Торговый комплекс «Сенница Дом» открывает двери для арендаторов в новое помещение на МКАД. Площади от 50 до 750 квадратных метров. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Сеннице. В Минске много вкусных предложений. Более 70 ресторанов со скидками от 50%. Пицца, суши, шашлыки. Выбирайте на Сливки Бай. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте плюс 20-22, в Гродно 19-21, в Витебске 17-19, в Гомеле и в Могилеве 18-20 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Реклама.
1: 26 июля Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
3: Душевное радио.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
6: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают до 14,5% годовых. Это доходность вашего вклада в рублях в Технобанке. Можно выбрать вклад, который подходит именно вам, а оформить за пару кликов в приложении MyTechno. Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
7: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Князством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Недушный день.
10: Легкое разобранное состояние присутствует по всей стране, ну, потому что среда, середина недели, мы еще до конца не собрались, а может быть еще не успели расслабиться. В общем, что-то не то у нас в организмах наблюдается. Может, усталость, может быть, это дождь так на нас влияет, перемена погоды. Но ничего, будем бодриться. Может быть, нужно просто выйти на свежий воздух, немножко вдохнуть, выдохнуть, расслабиться, и все станет на свои места. Кстати, на свежем воздухе мы привыкли отдыхать, душу отводить, быть настоящими, разговаривать громко, если хочется смеяться, мол, там мы никому не помешаем. Но оказывается, еще 100 лет назад и для прогулок, для вот этих выходов на веранду, в беседку тоже был какой-то строгий этикет. И так себя вести было ни в коем случае нельзя. Дачный этикет. Вот у нас у всех есть с вами дача. А знали ли мы, что бывает такой дачный этикет? Я сейчас расскажу, как не опозориться на веранде. Если вдруг машина времени где-нибудь у вас рядышком всплывет, и вы решите вернуться в прошлое, как не опозориться на даче, на веранде 100 лет назад? Ну, во-первых, да, строгие правила касались отдыха на улице. Нельзя было выходить из дома в халатике или в домашнем платье. Даже если только проснулись и хотите попить чайку на свежем воздухе. Да, это правило меня очень удивило, потому что буквально сегодня я, когда шла на работу, увидела на балкончике рядом с работой стоящего дома человека, который примило загорал. Вот, загорал, по-моему, даже без халатика. И чувствовал себя прекрасно в центре города. Дальше. Второе правило. Как сидеть за столом? Нужно там за обедом, на даче и чаем вместо были места строгого распределения по статусу, да, возрасту и полу. Просто так занять местечко вот на солнышке или в тенечке не получалось. Все очень четко корректировалось. Еще на свежем воздухе можно было обсуждать книги, музыку, живопись и упоминать светские новости. Еще можно было делать комплименты хозяйке. А вот обсуждать деньги, скандал какие-то было нельзя. Сплетничать запрещалось 100 лет назад на веранде, общаясь с друзьями и соседями. Еще нельзя было громко смеяться, перебивать, сплетничать, шептаться. Это считалось каким-то, ну, секретом, да, то есть где больше двух говорят слух. И критиковать еду тоже было нельзя. И чай строго по расписанию приносили. Это был священный ритуал чаепития. Он был строго привязан ко времени. Вот. Ну и последнее, чтобы не опозориться на даче, больше 100 лет назад нельзя было работать. Поэтому откладываем в сторону все, чем только копали, косили траву, и наслаждаемся средой по тем самым правилам. Ну и можно написать в телеграм-чат. Видите, запретов никаких не было 100 лет назад. Значит, и сегодня можно писать сообщения, передавать привет и наслаждаться летом. Так и будем делать.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Обожаю случайные мысли посреди рабочего дня. Вот так прилетит в голову, что-нибудь ударит, и потом не знаешь, что же с этим делать. Но уже ни о чем другом, как будто и думать больше не получается, и не хочется. Представила себя в кружевной шляпе, да с самоваром, на дачке, в кресле-качалочке, с книгой. Ой, и будто бы мне уже та эпоха больше подходит. Хочу на бал, хочу в карету. Да, но они вот это вот все. Говорили с вами о дачном этикете 100-летней давности. Я получила много отзывов в директе. Ирина написала, что пока на вот эту вот среду она на своей даче больше строитель, садовник, повариха, уборщица, а не барыня. Ну, оптимизация, Ирина, никого не щадит, причем неоплачиваемая. Мужу привет Антону передаете, но пускай он уже постарается взять хотя бы сегодня часть ваших обязанностей на себя, чтобы вы, барыни, еще успели побыть на дачке. Всем, кто работает на участках 22 июля, большущий привет, делайте громче. Ну, вообще, дача – это то место, где саженец становится деревом, где из семечки вырастает какой-то невероятный цветок или овощ. Ну, а человек там превращается в рака. Да, разминаем спинки, выравниваемся. Лето на дворе. Нужно тоже увидеть его, распрямиться хоть иногда. Ну, а Тамара передает привет коллеге Надежде. Тамара на выходном, а Надежда работает. Ну, у нас как будто несколько вариантов. Работать или быть на выходном. Но хочется, чтобы в обоих этих вариантах было много жизни, правда? Вот, чтобы какая-то справедливость была. Потому что та же Тамара пишет, что дома работы больше, чем на работе. Где эта справедливость? Ну, если мы будем искать справедливость, мы с вами далеко уйдем от эфира. А мы с вами здесь, чтобы приветами делиться и друг друга поддерживать. Правильно? Правильно. Пишите в телеграм-чат душевного радио, кому и что сегодня будем говорить на всю страну.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Горячее предложение в три цены по 28 июля. Кофе молотый «Бариста Мио» 11,99 за 225 грамм. Гель для душа «Санфита» в ассортименте 5,99 за литр. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
2: Душевное радио. Слушай свое.

Кофемол – это не только кофе молотый Мовенпик 500 грамм за 28,99, но и кофемашина капсульная Делонги всего за 199,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 26 июля. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Мы будем вместе когда-нибудь. Да, не думала, что слова Татьяны Булановой так близки к реальности окажутся. Знаете, вот я люблю отслеживать тренды, чтобы понимать, куда мир движется сегодня, катится или движется. Но и сейчас внимание привлекла мода. Мода на особый формат встречи с друзьями. Об этом еще вам не рассказывала. Может, впервые вообще услышите. Это необычно. Но вот мы и так с друзьями встречаемся редко. Согласны? В нашем мире среди кучи дел и вообще хобби и огромного количества усталости, что их в середину недели уже прибивает к диванчику. А что говорить о пятнице, да, или о выходных? Ну, тяжело найти время и силы, чтобы так, как раньше, посидеть с близкими людьми, поэтому вот что придумали молодые люди. Но они же все нацелены на продуктивность, на какой-то прогресс. И вот сейчас, оказывается, в моду входит новый тренд на встречи с друзьями. Такой направленный на развитие. Когда мы не просто двигаемся вместе по жизни куда-то, да, а в это время еще осваиваем разные хобби. Например, спорт. Вот никто из вас раньше спортом не занимался. А тут вы встречаетесь и говорите: итак, через 3 месяца мы с вами увидимся. Ну да, но не через 3 недели. Вообще, через 3 месяца это еще очень хорошая перспектива, да? Мы увидимся, и каждый продемонстрирует свою спортивную форму. Например, там в волейболе, в теннисе каких-то успехов нужно добиться. Еще такой формат, если спорт – это совсем не ваша ниша, в ремесле каком-то можно достигнуть новых высот. Например, в кузнечном деле или в часовом. Или в выдувании стекла, ну, в таком супер нишевом, да, деле. Да, через 1.5 года встречаетесь и показываете, как освоили эти навыки. Но обязательно нужно осваивать, а не то, что через 1.5 года когда-нибудь само как-то ко мне придет. Потом, например, можно поставить цель за какое-то количество недель или месяцев освоить музыкальный инструмент. Тоже необычный. Фагот или арфу. Или орган, и устроить такой концерт, да, в костеле, или домашний концерт устроить. Но это для тех, кто любит соревноваться. Или можно, например, еще как вариант, совсем нереалистично, ну ладно, допустим, выучить древний забытый язык, например, древнегреческий или древнеегипетский, и что-то суметь прочитать и рассказать. Ну, тут уже, конечно, никто не проверит, но, значит, произвести впечатление человека, который разбирается в этом древнем языке. И вот такие встречи через там 3 месяца, 6, они показывают, как изменились мы, кто изменился больше всех. Причем не только визуально, потому что люди, конечно, меняются через 1.5 года, через 1 год и дальше, но еще и внутренне. Побеждает тот, кто сможет добиться наибольших высот. Это если вдруг вам скучно было с друзьями, вот такая идея, такой тренд. Если вдруг поймали ощущение болота, какой-то слишком спокойной и скучной жизни, да? Ну, а в целом, по-моему, только плюсы я пока могу увидеть. Это все пока звучит очень фантастично, нереально, но было бы здорово спустя год так раз и в копилочку добавить какой-то иностранный язык, допустим, да, не древний египетский, но даже если древний египетский, музыкальный инструмент, как гольф, научиться играть в гольф или в падл, ныне очень популярный. Это мы раньше с такой страстью выбивали ковры во дворах, да, что сейчас с такой же страстью играем в падл, в теннис. Попробовали бы с друзьями такой формат встреч раз в 1.5 года и чем-то новеньким поделиться? Напишите в телеграм-чат.
0: Душевное радио. Классика хитов. Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина, сообщает Белта. Главе государства доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, обстановке вокруг страны, помощи аграриям со стороны военнослужащих в период уборочной кампании. Что касается подготовки личного состава, она проводится на плановой основе с учетом анализа и выводов, сделанных по результатам комплексной проверки в начале года. Виктор Хренин доложил, что военно-политическая обстановка складывается спокойная, а напряжение в большей степени присутствует в информационном поле. Большой активности вооруженных сил стран НАТО в настоящее время не фиксируется, аналогично и на южных рубежах. В белорусских банках можно будет пополнить банковский счет через ЕРИП по номеру мобильного получателя. Изменения внесли в инструкцию постановлением Нацбанка. Они вступят в силу 25 июля. Для пополнения счета по новой схеме необходимо знать номер мобильного телефона получателя, а также иметь разрешение на использование этого номера для операций в ЕРИП. Если у получателя не один счет в банке, то можно выбрать тот, на который будут приходить деньги по номеру телефона. Школьные парки Беларуси пополнят 155 новых автобусов. Как заявили в Министерстве образования, обновление транспорта – вклад в доступность учебного процесса и безопасность каждого ребенка. На дороге выйдет в том числе спецтранспорт с подъемниками для ребят с инвалидностью. Первая партия машин уже в школьных автопарках. 26 автобусов поступили в регионы. Первыми обновления получили Брестская, Витебская и Минская области. Астрономы из Великобритании обнаружили свидетельство того, что в далеком прошлом, порядка 10 миллиардов лет назад, Млечный Путь пережил катастрофическое столкновение с другой галактикой, в результате чего его диск развернулся на 90 градусов. Это означает, что большинство звезд галактики в прошлом двигались по совсем другим траекториям, поясняют ученые. Столкновение и слияние галактик происходит фактически постоянно. По текущим оценкам НАСА, около четверти видимых галактик уже пережили подобные космические ДТП в прошлом. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 89 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рубля и 28 копеек, 100 российских 3,68.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 7 до 13 тепла, в Бресте, Витебске и Гродно – плюс 19-21. В Гомеле – до 24 тепла, в Могилеве – плюс 20. В Минске завтра – плюс 20 и дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Недушный день.
1: В чем нужно разбираться, но Тинс только что просили дать им мужчину именно в полночь. Ну а что нужно было именно в полночь просить или в определенную какую-то фазу луны, не знаю, чтобы получить желаемое. Нужно просить, нужно вообще-то себе признаваться в своих желаниях и четко их формулировать, чтобы понять, куда вообще движемся. А мы с вами движемся по жизни. Дальше вместе с душевным радио идем. 22 июля на календаре уже 14 часов с хвостиком. Хвостик этот постоянно увеличивается. Кого-то он приближает к вечеру, кого-то приближает к отпуску, кого-то к пятнице. У всех свои цели, свои праздники, свои какие-то ключевые моменты. И да, и вообще-то иногда очень хочется ни в чем не разбираться, а просто немножечко расслабиться. Это мы с вами можем себе позволить обеденный перерыв, потому что сейчас в стране время такое, белорусское, сиеста, и я в это время вот так вот вас выловила, так вот немножко потормошила, улыбку сделала вам. И, кстати, если подольше подержать улыбку на лице, организм можно немножечко обмануть. Если вдруг настроение не очень-то хорошее, можно так раз, и мышцы как будто начинают верить, что правда все хорошо, организм расслабляется. А еще если попеть, тоже массаж связочек одна в одной, там смыкаются, размыкаются, и это тоже нас из стресса выводит. А еще, чтобы сбросить напряжение, можно попрыгать, можно ручки расставить и покружиться в центре комнаты, и неважно, что подумают коллеги, главное, чтобы нам было хорошо. И приветы тоже помогают немножко сбросить напряжение. Вот думает о вас этот человек или не думает? Как понять? Вот надо отправить привет и ждать в ответ. Придет в ответ какое-то милое сообщение. Значит, реакция есть, связь есть. Вы на одной волне, на душевной. Поэтому пишите привет. В этом часе продолжим их отправлять, передавать. Все, что не успели раньше, обязательно скажем. Но еще в эту музыкальную 60-минутку уместим обязательно музыкальный квиз. Конечно. И о призе расскажу чуть позже. Он очень будет достойный, интересный. Поэтому будьте с нами, будьте на душевном.
0: Душевное радио.

0: и надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Установите мобильное приложение «Лукойл» и получайте баллы за каждую покупку. Накопленными баллами можно рассчитываться за товары и услуги на АЗС, включая топливо. Это выгодно и удобно. Подробная информация на сайте lukoil.by.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Печаль, как тень жизни, всегда где-то рядом. Именно поэтому мы лето любим так сильно за возможность всеобъемлюще, абсолютно прогреться и выйти, наконец-то, из сумрака и почувствовать, как иногда можно печаль подальше куда-то спрятать и полностью насладиться собой, жизнью, вообще этим настоящим моментом. И сейчас еще больше возможностей будет словить настоящий вот так вот за хвостик и удержать, потому что в эфире музыкальный квиз на душевном радио. Это испытание настоящее для музыкальной интуиции и скорости реакции. Правила, как всегда, простые. Сейчас я включу три фрагмента из трех композиций. Таких очень коротеньких фрагментов, буквально несколько секунд. Ваша задача – узнать исполнителя, узнать название трека, можно вот как-то про себя, но главное – исполнителя, чтобы мозг вот так вот опознал того, кто эту композицию исполняет, и написать в телеграм-чат душевного радио. Вот так вот одного за другим исполнителей, только они засчитываются без исправлений, как есть, отправляем. Но есть маленький нюанс. Участвуют только те, кто за последний месяц ничего на душевном не выигрывал. Мы бережем удачу для тех, кто заждался. Чистые на суше, никаких прошлых побед. Если что-то выигрывали, то сегодня отдыхаем. В среде очень важна справедливость, правда? Ну и приз сегодня тоже просто мечта. Два билета на душевную танцплощадку. На танцплощадку с душевным радио, которая пройдет 17 октября осенью во Дворце спорта. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола. Группа «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», Максим Тимаков и, естественно, тот самый Дмитрий Санкович. Ну а теперь внимание, мы начнем музыкальный квиз сразу же после моих слов. Открывайте телеграм-чат душевного радио и ждите, когда отзвучат три композиции. Ну что, готовы? Удачи!
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Ну что, закрыли глаза, открыли уши. Теперь уже можно закрыть уши, открыть глаза. И смотрите, что набираете в Telegram-чат. Узнали последнюю мелодию. Она была без слов, просто фрагмент. Ну, очень узнаваемый. Все хиты у нас на душевном радио появляются. Да, у нас очень большой плейлист, поэтому не успевает надоесть. Да, действительно, но эти треки вы точно знаете. Я почему-то в этом уверена. Уверена. Посмотрим, зря я уверенная такая или не зря. Как там с интуицией обстоят вопросы, дела? Смотрим. Телеграм-чат открываем. Если вдруг вы впервые пишете сейчас сообщение в ТГ-чат душевного радио, просто нажмите «Я не робот». После того, как написали сообщение, и ваш текст никуда не убежит, останется с нами. Да, просто нажимайте «Я не робот», и все, сообщение останется. Хорошо, вы слышите меня, это приятно. Теперь давайте проверим, кто же сейчас был в эфире, того ли вы написали. Это группа «Блонди». Браво тем, кто угадал. Но это трек 93-го года «Ace of Base». Судьба стреляет редко, редко. И группа «Гости из будущего». Ну, кстати, есть у нас уже победитель. Браво! Вау, какие аплодисменты ворвались просто в наш эфир. Я надеюсь, что вы были чуть подальше от приемников. У меня в ушах до сих пор звенит. Итак, «Блонди», «Ace of Base», «Гости из будущего». Первый ответ прислала Мария. Давайте мы сейчас Марии поаплодируем. У-ху! Именно вам, Мария, достаются билеты. Две штуки на танцплощадку с душевным радио, которое пройдет 17 октября во Дворце спорта. Там будет настоящая машина времени. Вам повезло. Любимые хиты 90-х, 2000-х. Ритмы, по которым мы зажигали и продолжаем зажигать на всех праздниках, на даче, на свежем воздухе, на любых вечеринках. Снова зазвучат живую, да? На танцплощадке будем петь, будем танцевать, и наслаждаться моментом по полной. Ну а развивать музыкальную интуицию продолжим завтра.
1: Музыкальный квиз на душевном радио. Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома. Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Главное в жизни не белое платье даже, а найти человека, который в рандомный момент скажет: «Слушай, а пойдем чайку попьем?» Или: «Слушай, а пойдем, может, поваляемся? Ну, полчасика, ну, не больше». Но потом уже и по делам, да? И проснуться, ну, когда захочется. И без чувства какого-то на совесть такого обиженную похожего, да? Ну, и тогда идеальный баланс между желанием поспать в обед и работоспособностью достигается только с годами. Годы тренировок на это уходят, как, вот, например, в случае с Алексеем Шквалиным. Все так, кто-то поздравляет. Виктория и Юрий Дудаш и Виктория Тимбурашки. Вот так вот. Поздравляют с вас юбилеем. Я обещала, что привет мы еще зачитаем в этом часе. Так вот же они, друга Алексея Шквалина, поздравляют с днем рождения. Этот день особенный, у него золотой какой-то. День 50 лет исполняется человеку. Друзья гордятся тем, что вы у них есть или они у вас есть, и что вы идете по жизни рядом, что вы пример спокойствия и надежности, и мужественности, и верности. И за полвека, ну как звучит, за полвека, многого добились, но они уверены, что лучшее и интересное еще обязательно впереди. Огромное такое большое, доброе сообщение они прислали в телеграм-чат, тоже можете посмотреть. Алексей, добавляйтесь к нам в телеграм-чат, мы будем очень вам рады. Но мне кажется, что 50 лет – это такой, да, идеальный баланс в пользу, конечно, тестостерона, да, ну и сна в обед тоже, да. Ну и пускай 50 – это будут просто новые 30, просто у 30-летних нет такой классной коллекции анекдотов, как у вас, Алексей, в 50 лет. Это ваше большое, нет, даже огромное преимущество. Привет, летит Куме из Бобруйска. Наконец-то выбралась в гости к Павлу. Вот семья Матьевских хорошей погоды желает своему вечеру вместе с Кумой. Собираются посидеть и отдохнуть. Наконец-то встретились. Но вот внезапное счастье на вас свалилось в виде гостей с ночевкой. Как всегда, да? Вовремя. Как раз собирались убираться, а теперь будут делать это при вас, чтобы вы оценили трудовые подвиги. Ну и загадывайте желание, раз в дом ворвалась красивая женщина с подарками. В следующий раз, да, вы тоже планируете уже встречу. Хорошо, какие еще приветы у нас сегодня будут? Сотрудникам Маш и Новстан от Игоря тоже летит большой, такой теплый привет. Ну и мы, наверное, уже сердца друг другу отогрели достаточно. Привет и продолжим передавать завтра.
0: Если работа, то не волк. Если радио, то душевное.

0: Недушный день.
1: Точно знает, кто он, Кэтмен Джон, а мы смотрим обычно в окно на людей, когда не знаем, что надеть, какая там температура, да, за стеклышком. Сейчас очень непонятно, какая погода. Но еще мы смотрим в зеркала, в глаза коллег. Ну, на что на самом деле нужно обращать внимание сегодня, в среду? Мне кажется, что внутрь нужно заглянуть на свои ощущения от этого дня. Нравится ли нам эта летняя среда? В этот день, когда внешне очень все обманчиво, можно сиять, можно выглядеть нелепо, но главное не быть пустым внутри. Да, тогда никто не захочет смотреть в нашу сторону. И красота наша не в том, что на нас, правильно, а в том, как мы смотрим на этот мир. Давайте с любопытством это делать, с юмором. Ну, как-то не идеально, да? Мы, кажется, уже перестали искать какой-то идеальности и...

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Одна из тем доклада касалась уборочной кампании. Военные в этом вопросе традиционно оказывают поддержку аграриям. Президенту детально доложено, в каких регионах военнослужащие выполняют соответствующие задачи, сколько выделено техники и механизаторов. Речь также шла о реализации данного на селекторном совещании поручения президента о направлении в армию недисциплинированных и недобросовестных работников уборочной кампании. Онлайн-голосование по выбору продукции, претендующей на госзнак качества, продолжается. Принять участие в голосовании можно до 26 июля на портале «Качество Бел». Напомню, что государственный знак качества присваивается продовольственным и промышленным товарам. Они должны соответствовать определенным качествам безопасности, экологичности, инновационности, технологичности и эстетичности. МЧС предупреждает белорусов о грозах. Спасатели обращают внимание на возможные последствия непогоды, повреждения линий связи, электропередач, отключения электроэнергии, возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Особенно осторожными стоит быть вблизи водоемов. Во время грозы возрастает риск гибели людей на воде при купании. Китайский аэропорт открыл отдел по борьбе с мышами. В аэропорту Ланчжоу приютили бездомных кошек и создали для них специальный отдел. Теперь питомцы общаются с пассажирами, а также выходят на утренние патрули. Кошек поселили в уютном стеклянном домике с игровым комплексом, водой и хорошей вентиляцией. В аэропорту есть сотрудники, которые ухаживают за кошками и обеспечивают всем необходимым. И к новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов.

0: клиентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 89 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рубля и 28 копеек, 100 российских 3,68.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 7 до 13 тепла, в Бресте, Витебске и Гродно плюс 19-21, в Гомеле до 24 с плюсом, в Могилеве плюс 20, а в Минске завтра 20 тепла и дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: вами акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Ага.
3: Душевное радио. Доброго дня.

0: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
1: Новичок.
0: В смысле?
1: Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
0: Почему ты раньше молчала?
2: Все для школы и творчества в 3 цены.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

Хемол – это не только корм Purina One 1,5 кг за 20,99, но и набор кастрюль всего за 119,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 26 июля. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте hemol.by.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
4: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Вокруг Беларуси складывается стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада главе государства, передает Белта. По словам министра обороны, значительная часть доклада касалась военно-политической обстановки, складывающейся вокруг Беларуси. Виктор Хренин охарактеризовал ее как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы не видим большой активности. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны украинских формирований нет признаков подготовки к агрессивным действиям. Более 300 школ Беларуси начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа» с 1 сентября, сообщает Белта. Проект создан для упрощения взаимодействия всех участников образовательного процесса и ухода от бумажного документооборота. В пилотных школах будут внедрены электронный журнал и дневник. Учащиеся родители и педагоги освоят новые инструменты системы. Главная цель – повышение качества управления учреждениями образования и минимизация бумажной нагрузки для педагогов. В Беларуси усиливают меры безопасности на дорогах из-за роста ДТП с дикими животными. С начала года в таких авариях погибли 5 человек, 44 пострадали. Предложен комплекс мер – сетчатые ограждения, световые и шумовые отпугиватели, безопасные переходы для животных. На контроле развития системы автоматической фиксации нарушений ПДД. Расширяется сеть камер, увеличиваются технические возможности. Уже фиксируются превышение скорости, движение без допуска, нарушение остановки, стоянки и проезда по полосе общественного транспорта. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного Дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятия на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Доставка еды просто и выгодно. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске на сливки.бай. Порадуйте себя выгодными вкусностями. И о курсах валют. Доллар по нацбанку.

0: Банку 2 рубля 89 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рубля и 28 копеек, 100 российских 3,68.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 7 до 13 тепла, в Бресте, Витебске и Гродно плюс 19-21, а в Гомеле до 24 тепла, в Могилеве плюс 20, а в Минске завтра плюс 20 и дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: каждого дня.
1: Привет, я Наталья Гулькина, а вы слушаете мою песню на волнах душевного радио.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
9: Душевное радио. Слушай свое.
10: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне Душевного.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .by.
1: Если пух, то тополиный. Если радио, то душевное.

0: выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Министр обороны Виктор Хренин в беседе с журналистами опроверг различные вбросы о том, что белорусская сторона якобы возводит фортификационные сооружения на границе с Украиной, передает Белта. Виктор Хренин назвал подобного рода вбросы войной в информационном поле, которая ведется против Беларуси. «Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью – создать напряжение в нашем обществе и в украинском тоже, делая из нас врагов. Это не соответствует действительности», – сказал министр обороны. В Бишкеке открыли торговый дом «Беларусь», сообщили Белта в пресс-службе Белгоспищепрома. В торжественной церемонии открытия принял участие министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. В новом торговом объекте представлены белорусские сладости. Для жителей Бишкека провели дегустацию новинок и рассказали об уникальности и полезных свойствах производимой продукции. Открытие торгового дома будет способствовать укреплению торгово-экономических связей и расширению доступа к белорусским продуктам. С 1 августа Египет запускает систему цифровых туристических виз. Вместо бумажных вклеек в паспорте путешественник будет получать QR-код. Об этом рассказали в Республиканском союзе турорганизаций. На первом этапе нововведения заработает в аэропорту Каира. Стоимость визы останется прежней. QR-код турист сможет получить тремя способами – через официальный сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. Далее QR-код нужно будет предъявить на паспортном контроле. Оплата наличными не принимается, только банковская карта. Франция запретила соцсети для детей младше 15 лет. Мера начнет полноценно действовать уже с 1 сентября. Новые законодательные правила возлагают на администрации интернет-ресурсов обязанность

0: верификации реального возраста своей аудитории. Площадки будут обязаны технически блокировать и пресекать любые попытки регистрации со стороны пользователей младше 15 лет. И к новостям компании. Торговый центр «Сеница» приглашает арендаторов в новые помещения на МКАД. Площади от 50 до 750 квадратных метров с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка. Свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Сенице». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 89 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских 3,68.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 7 до 13 тепла, в Бресте, Витебске и Гродно плюс 19-21. В Гомеле 24 с плюсом, в Могилеве 20 тепла. В Минске завтра плюс 20 и дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу», час проверенных драйвовых хитов.

0: вами акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годовом вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Биомедпрепараты.
3: Заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно.
4: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
5: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Заканчиваете дела? Пора в путь.
8: Каждый будний день с 17 до 18 на душевном радио
7: «Музыка в дорогу». Заправляем эфир хитами вместе с компанией «Лукойл». Полный бак отличного настроения и все, что нужно для движения. «Музыка в дорогу» с 5 до 6 вечера на душевном.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
3: В Три цены.
2: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
3: В Три цены.
2: А выгодные цены?
3: Вы уже знаете ответ.
2: Все для школы и творчества. В Три цены.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Проверенное. Лучшее. Твое. Музыкальное топливо от компании «Лук».

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлевый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

Емол – это не только капсулы для стирки Ариэль 70 штук за 59,49, но и парфюмерная вода Роса Серумс 50 мл всего за 89,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 26 июля. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Есть мир 3, протяжка. Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

0: И умножают до 14,5% годовых. Это доходность вашего вклада в рублях в Технобанке. Можно выбрать вклад, который подходит именно вам, а оформить за пару кликов в приложении MyTechno. Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Музыка в дорогу. В этот час на душевном радио заправляет компания «Лукойл».

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Военных комиссаров в регионах подключают к выполнению поручений главы государства о направлении в армию недобросовестных работников уборочной. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин по итогам доклада главе государства, передает Белта. Речь в ходе доклада зашла о реализации поручения президента, данного на селекторном совещании о направлении в армию недобросовестных работников уборочной компании. Министр обороны доложил президенту предположение о подключении к выполнению этой задачи военных комиссаров в регионах. На какие специальности подали документы абитуриенты с суммой баллов 390 и более, рассказали в Министерстве образования. При плане приема на бюджет 33 тысяч документы подали около 52 тысяч абитуриентов. Среди востребованных специальностей их стобальников – программная инженерия, международная экономика и торговля, международные отношения и экономическая информатика. Зачисление первокурсников на бюджетные места состоится по 27 июля. Предприятие «Белтехосмотр» вводит новую услугу «Ночной дозор», которая позволит автовладельцам комфортно пройти техосмотр. Об этом сообщает организация. На предприятии рассказали, что услуга предполагает организацию индивидуального приема. Услуга «Ночной дозор» доступна в ночные смены по вторникам и четвергам. С 10 вечера до часу ночи. Воспользоваться ею могут владельцы транспортных средств любых категорий. Киностудия Universal Picture выпустит в прокат биопик о Snoop Dogg 6 августа 2027 года. Проект покажет, как Snoop Dogg стал артистом, магнатом и иконой рэпа. Режиссерское кресло займет Крейг Бюрей. Главную роль исполнит Джонатан Дэвис. Snoop Dogg выступит в качестве одного из продюсеров ленты. И к новостям компании. Торговый комплекс «Синица» открывает двери для арендаторов в новые помещения на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Синице». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 89 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рубля и 28 копеек, 100 российских 3,68.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 7 до 13 тепла, в Бресте, Витебске и Гродно плюс 19-21. В Гомеле до 24 тепла, в Могилеве плюс 20, в Минске завтра плюс 20 и дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работает.

0: конечно.
1: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
2: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама лекарственных препаратов имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
3: Опять за продуктами?
4: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Еврооптехит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи – больше шансов на выигрыш.
5: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Еврооптехит. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
6: 26 июля Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через ЕРИП или у распространителей.
7: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина, сообщает Белта. Главе государства доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, об обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих в период уборочной. Что касается подготовки личного состава, она проводится на плановой основе с учетом выводов, сделанных по результатам комплексной проверки. Виктор Хренин доложил, что военно-политическая обстановка складывается спокойно, а напряжение в большей степени присутствует в информационном поле. Одна из тем доклада касалась уборочной кампании. Президенту детально доложено, в каких регионах военнослужащие выполняют задачи, сколько выделено техники и механизаторов. Глава внешнеполитического ведомства нашей страны Максим Рыженков в Кыргызстане, а там он встретился со своим кыргызским коллегой. Ключевая тема – торгово-экономическое взаимодействие. Речь шла о конкретных инструментах наращивания товарооборота, углублении промышленной кооперации, совместном производстве продуктов питания. Главы МИД уделили внимание подготовке к саммиту ШОС на уровне глав государств, который в этом году принимает Кыргызстан. Белорусы смогут пополнять банковский счет через ЕРИП, зная только номер мобильного телефона получателя. Также требуется согласие получателя на использование номера телефона для осуществления операций в ЕРИП. Изменения в инструкции о порядке оказания платежных услуг вступят в силу 25 июля. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон», один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таюжный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. А золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 89 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рубля и 28 копеек, 100 российских 3,68.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 7 до 13 тепла, в Бресте, Витебске и Гродно плюс 19-21, а в Гомеле до 24 тепла, в Могилеве плюс 20, в Минске завтра плюс 20 и дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Заходите к нам на огонек. Белоскрипка ласкова и так нежно.
2: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
3: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

Что собрался здесь за народ? Кто скажет, чего он ждет? Эй, для чего вы сюда пришли? На меня смотреть? Давай, смотри!

родные мало видно. Так у них любви проблема из проблемы. Как дальше жить и кто поможет ее решить? Ответа нет, я улетаю в сны, а жизнь проходит моя, увы. Сделаем музыку громче еще. Мы вместе, нам весело, нам хорошо. Этот ритм и бешеный темп, и я становлюсь легкой совсем. И техно-дэнс, новые друзья, вы со мной. Ага, ага. Вот наше время.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Battera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: 倒霉。
1: Любовь бьет прямо в сердце. Стоит тебе раскрыться. Она не похожа на Тайсона, но бьет намного сильнее. И вот лежа на полу, первый раз в жизни, тебе больше не хочется драться.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.